Уллаагааннюккут тунгассуññилуурмигитти қуллертусарсаукканнилертиллугут CBC укиортарту наалаутингагу тамаанга эқалунни оқартиуйунга тоби утак уллуми уллутуиннаулертоқ агуси 28 акуллеру 28 2026 таба уллаангуйортусарсаунеартум инутоқақ лери ауллару Ikarungnimat pinasuakosyo yung meat grease for your ming akluni. Ipagsakpura kayakong naksiyuan nyo rong mat. Ukaw sa kakaktok luni ukiok taktong misapun na aktaw ya kakarang ningan ni. Takiwa atano akpakaw isa akluktok inuk titulo kaluna titulo pipadlayra kakatang na akluni. Tungasugit ti... Kulik tu saksa rok tilugon.